0: mich und...
1: Но я не понимаю, товарищи. Вот, говорит, скульптура. Вот он, неизвестный. Вот это скульптура. Вы извините, я с ними беседовал. Так когда я вот посмотрел, насмотрелся на это, я спросил, я слушайте, Иру, товарищи, господа, вы, Иру, настоящий мужчина. Потому что не педер...
2: Делать.
3: Надо было раньше думать.
2: Тебе тоже надо было раньше думать.
3: Ну, знаешь что? Ты хоть из меня отрицательного героя не делай. Я и так себя как в пьесе какой-то чувствую.
4: А нужно?